правду говорили, да, это было дорогое, она могла на самом деле это сделать. Но Иисус Христос сказал, что бедных вы всегда с собой имеете, бедных людей вы всегда вокруг себя будете иметь, но меня вы не будете всегда иметь. И он говорит, что когда она возлила это на его тело, на его голову, она приготовила его к погребению. То есть она сделала это доброе дело от всей своей души. Она не смотрела, что это дорогое, что оно имеет большую цену. Но она почитала нужным это сделать. И она сделала это доброе дело. И впоследствии мы видим, что, может быть, люди посмотрели на это как-то неправильно со стороны. Но Иисус Христос сказал, что «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие, это во всем мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И поистине есть так. Это доброе дело, сделанное от всей души этой женщины, оно послужило ей в благословение. Может быть, людям не было понятно, что она делает, но Господь это послужило благословение, она приготовила его к погребению. И я хочу, чтобы мы на протяжении этого просто думали о своей жизни. Какие дела, может быть, дела нашей в церкви, служение Богу, является ли это от всей души, как для Бога, как для Господа самого? Эта женщина сделала от всей души, и это послужило ей в благословение. Если мы читаем Деяния святых апостолов из 5 главы, 1 стишок и ниже. «Некоторый же муж именем Анания, женой своей Сафирой, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? В приобретенные продажи не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал без дыхания, и великий страх объял всех слышавших это. И вставши юноши, приготовили его к погребению, и вынесши, похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. То есть, мы видим дела. Дела человека, они имеют разницу. Они имеют последствия в жизни человека. Мы видим, что первый пример, который я прочитал, послужило в ей благословение, и мы сегодня читаем о этом, как она сделала доброе дело для Иисуса Христа от всей души. Здесь мы видим Ананию и Сафир. Они поступили неправильно. Если мы читаем, что раньше в этой книге, то эта первая апостольская церковь, она была новорожденная, и мы видим, что все люди, Господь действовал среди них Духом Святым, они продавали все свое имение и приносили к апостолам все это, и они имели все общее. Мы можем читать это в 4 главе. И мы видим, что Анания и Сафира также продали дом свой или свое имение. Но они обманули, они пришли и не сказали правильную цену, за столько они продали. И мы видим, что это лишило их жизни. То есть, может быть, они хотели быть, как все люди, которые приносили это к ногам апостолам. Они имели все общее. Может быть, они не делали это от самой души, как для Господа. Может быть, они хотели показаться пред людьми, что они тоже приносят свое имение. Но мы видим, что они обманули. Обманули, и впоследствии они погибли. То есть, дела человека. Если мы сегодня называем свое служение Богу, но мы не делаем это от всей души, как для Господа, это не есть правильно, потому что мы видим, что они умерли, потому что они солгали Духу Святому, они солгали Богу. Если мы читаем еще один пример,

Это будет от Марка из 11 главы, также из 1 стишка. «Когда приблизились к Иерусалиму в Вифагии и Вифании, в горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо пред вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязавши его приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете, зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и, возложивши на него одежды свои, Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне». Здесь также мы видим этот случай. Эти люди, ученики Иисуса Христа, Господь Иисус Христос повелел им сделать это дело. И мы видим, что Он сказал: «Идите туда, в то место, там будет молодой осленок привязанный. Возьмите его, если вас будут спрашивать, скажите, что он надобен Господу». И мы видим, что они сделали точно так, как Он сказал. И когда они брали этого осленка, я думаю, что хозяин или эти люди, которые говорили, зачем отвязывать осленка, они хотели знать, почему они берут это. Они сказали, что он надобен Господу. И эти люди, я думаю, что они слышали о Иисусе Христе, потому что Он творил много чудес в окружности этих мест, и они слышали о Нем. И эти люди, которые, может быть, имели этого осленка молодого, я думаю, что они от души своей отдали это, потому что он надобен был Господу. И мы видим, что Иисус входил в Иерусалим с восклицанием. То есть люди были очень рады, когда Он входил. И наши дела, как мы поступаем сегодня, как мы служим Богу, является ли это от всей души, как для Господа, или, может быть, мы делаем это к своей выгоде, может быть, для своей славы, может быть, мы просто участвуем в служениях, делаем все это только, чтобы наши родители не беспокоились о нас, только чтобы они нас не спрашивали, почему ты не участвуешь, почему ты не ходишь на молодежные. Но это имеет значение, это имеет большое значение в жизни нашей. Колоссянам из 3 главы, 23 стишок. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей». Я хочу, чтобы мы просто просмотрели сердце свое. Я в первом месте просмотрел свое сердце и задал себе вопрос: как сегодня я поступаю? Каковы дела сегодня пред Богом? Являются ли они от всей моей души, как для Господа? Или, может быть, с иным намерением мы поступаем? Или мы ходим на служение или участвуем в служении? Я думаю, это очень важно для каждого из нас, потому что если мы будем в свое время предстоять пред Богом на Его суде, если мы будем стоять пред Ним, все дела наши будут обнажены пред Ним. Он будет знать все дела. Он их всех видит и знает все. И все у Него написано в книге жизни. И если мы, будучи живя на земле сей, поступали неправильно, если мы, дела наши были только во славу себе, или, может быть, с каким-то лукавством, в Библии написано, что Господь с чистым поступает чисто, с искренним искренно, а с лукавым по лукавству его. То есть, если мы сегодня не поступаем, не служим Богу от всей души, не служим Ему как для Господа от всей души, то мы должны будем в свое время дать отчет пред Богом. И мы будем молиться, помолиться, чтобы Господь помог каждому из нас в жизни своей, в служении своем к Богу, могли делать все. Все, что мы не делали, как для Господа, от всей своей души, дабы это было впоследствии во славу Ему и нам в благословении. Аминь.

0: Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги под названием «Юдиф».
1: Юдиф, внимательно слушавшая в продолжении всей проповеди, сидела с полными слез глазами. Теперь ей живо припомнилось, как она еще 13-летней девочкой, будучи на даче у дедушки, слышала памятную ей беседу и спор дедушки с приезжим раввином об Иешуа. Еще тогда ей показалось, что один из раввинов был более прав, чем дедушка. И вот сегодня она слышит живую евангельскую проповедь о Мессии. Какой-то внутренний голос все время шепчет ее сердцу. «Да, это все непреложная истина, которую ты должна принять. Он Мессия, Агнец, умерший за всех евреев, за весь мир и за тебя. Мы должны принять его, которого пронзили, и ты тоже».
2: «И я?» —
1: произнесли тихо уста Юдифи, как бы задавая вопрос невидимому собеседнику. Соломон все время наблюдал за выражением лица молодой девушки. Раза три он предлагал оставить собрание и пойти домой. Ему не нравилась проповедуемая, здесь так открыто и просто истина о Христе. Но Юдиф все время отказывалась и просила его обождать еще немного. Хотя Соломон и был модно неверующим молодым евреем, но это неверие, как видно, было лишь поверхностным налетом. В глубине души он оставался еще настоящим иудеем. Слыша истину о Христе, об отношении к нему евреев, в нем все более и более обнаруживалось его внутреннее глубокое чувство. Ему было очень больно смотреть, что Юдифи, которую он любил всем сердцем, нравилась проповедь, что ей казалось истиной слова этого человека. Судя по выражению его лица и этим слезам на глазах, она была вполне согласна с проповедью. Теперь же, когда все склонили свои колени для молитвы, Соломон, как еврей, почувствовал, что для него было бы оскорблением оставаться и присутствовать при молитвах этих людей. Почти грубо, с раздражением в голосе, он опять предложил Юдифе покинуть зал и пойти домой.
2: «Нет, Соломон, я не могу идти в эту минуту. Скоро, как видно, конец, и я хочу остаться здесь до конца».
1: Ее сердце усиленно билось, когда она слышала горячие молитвы, в которых было много просьб об обращении Израиля. Юдиф чувствовала, что и она является грешницей. Она, как и другие евреи, упорствовала и противилась Иисусу Христу до сего дня. Она считала его обманщиком, лжемессией. Она уничижала и презирала его. Эти мысли, как молния, пронеслись в ее уме и заставили сердце сжаться от глубокой боли.
2: «А теперь что я делаю? Когда все благоговейно склонили колени перед ним, я упорно сижу и даже не встану со своего места. О Боже! Но что скажет Соломон, родители, народ?»
1: «А что скажет он, любвеобильный Агнец Божий?» — прозвучал как бы в ответ внутренний голос. Забыв о родителях, о присутствии Соломона, Юдиф со слезами на глазах бросилась на колени. Потрясающая, долго сдерживаемая молитва пламенного раскаяния полилась из ее сердца. Молитва за себя, потом за своих родителей и за весь народ. Сидевшие еще в собрании евреи с изумлением и недоумением смотрели в ее сторону. Соломон сидел около склонившейся Юдифи, смотря на нее испуганным взором.
2: «О Господь мой и Бог мой! О Иешуа, Мессия! Отныне я хочу служить Тебе всем сердцем, быть Твоей рабой и принадлежать Тебе всецело. Помоги же мне идти теперь за Тобою. Аминь».
1: «Аминь, аминь», — повторили десятки голосов молящихся людей. Руководящий собранием начал возносить благодарственную молитву Господу за эту овцу из дома Израилева, которая только что покаялась. Соломон пришел в себя и, грубо подняв стоявшую на коленях Юдиф, схватил ее под руку и почти силой повел ее вон из собрания. Фанатик, еврей, со всей силой проснулся теперь окончательно в его сердце. В этом состоянии он был готов задушить своими руками ту, которую так горячо любил, или побить ее камнями за то, что она называла своим Господом Иисуса Христа, обращаясь к нему с молитвой. Юдиф же, кротко повинуясь, как во сне, шла вместе с ним, не говоря ни слова, и не обращая внимания на его грубое поведение. До самого дома они не проронили ни одного слова. Соломон шел тяжело дыша. В его груди все клокотало. Он задыхался от гнева на проповедника, на всех этих людей и на Юдив. Сердце девушки же, наоборот, было наполнено глубоким миром. Ей было жаль идущего рядом с ней Соломона. Она чувствовала, что происходит в его сердце, а поэтому сочла за лучшее хранить молчание и не вызывать у него еще большего раздражения. Подходя ближе к дому, она начала думать, как встретят ее теперь родители и все еврейское общество. Многие из евреев были свидетелями ее обращения. Наверное, в этот же вечер весть о случившемся разнесется среди всего еврейского населения. Едва успевая бежать за быстро идущим Соломоном, она тихо взывала Господу о помощи. Она просила, чтобы Он, Всевидящий и Всевездесущий, укрепил ее в предстоящие часы встречи с родителями и дал ей мудрость и терпение. Когда они подходили к дому, Юдив совершенно успокоилась. Ее тихая молитва была услышана тем, кому она обращалась за помощью. Какой-то внутренний голос говорил: «Не бойся, Юдив, будь тверда, я сам буду с тобою». От сознания, что Господь не оставит ее, тихая радость наполнила сердце девушки, и улыбка озарила ее лицо. Родители и младшие сестры сидели в гостиной, каждый со своей работой, когда Юдив и Соломон пришли домой. Не раздеваясь, шапкой в руках, Соломон молча тяжело опустился в кресло, а Юдив тихо прошла в свою комнату. Опустив голову, Соломон продолжал сидеть, нервно ломая руки. Тяжелые вздохи вырывались из его груди. Родители и сестры Юдифи посмотрели молча с удивлением друг на друга. Они видели, что между Юдифью и Соломоном что-то произошло. Госпожа Винберг прежде всех почувствовала материнским своим сердцем какую-то грозу, неожиданно нависшую над ними. Подойдя к Соломону, она положила руку на его склоненную голову и тихо спросила:
3: «Что с тобой, Соломон? Что между вами произошло?»
1: Очнувшись как бы от сна и подняв глаза на госпожу Вейнберг, Соломон прокричал, почти задыхаясь от гнева, не будучи больше в силах сдерживать себя.
4: «Спросите Юдив, пусть она расскажет вам сама. Впрочем, не стоит, не спрашивайте ее. Она отступница. Она опозорила всех, вас, меня и весь наш еврейский народ. Об этом, наверное, уже знает весь город».
1: Госпожа Вейнберг, побледнев, опустилась на стоящий стул возле Соломона. Она не знала еще, в чем дело, и с недоумением смотрела на него. Давид Вейнберг, бросив читать газету, серьезно посмотрел на молодого человека. До сих пор он думал, что дурное настроение Соломона происходило от пустой размолвки между ним и Юдифью.
5: «В чем дело? Что с Юдифой? Чем она всех опозорила?»
6: «Да, что с нашей дочерью? Скорее скажи, Соломон. Сара, позови скорее Юдив. Почему она не идет к нам? Пусть расскажет сама, в чем дело».
1: Обратилась она к дочери. Юдив вошла в гостиную. Взоры всех обратились на нее, но она была совершенно спокойна. Только на нее обыкновенно веселом лице заметно было больше серьезности и сосредоточенности. Она только что прекратила свою беседу с Господом. В то время, когда в гостиной происходил вышеописанный разговор, комнату склонила колени у ног своего Искупителя и молила Его, чтобы Он открыл сердца ее родителей к принятию Мессии как своего личного Спасителя.
2: «Помоги мне теперь, мой Спаситель»,
1: произнесла она, когда сестра постучала в дверь комнаты.
2: «Ты звала меня, мама?»
4: «Садись здесь»,
1: ответил вместо матери отец, указывая ей на стул. Юдив молча села. Она чувствовала, что для нее наступила серьезная минута, минута объяснений. Она знала, что теперь должна открыто перед родителями, сестрами и Соломоном исповедовать свою веру в Иисуса Христа как Сына Божия. А это для только что обращенной И не успевший еще обдуматься Юдифи, был очень тяжелый и серьезный шаг.
5: «Слушай, Юдиф, мы хотим знать о тебе самой. Что ты сделала? Что произошло между тобой и Соломоном? О каком позоре для нас и для нашего народа говорит он?»
1: Юдиф слушала, молча опустив голову. Все смотрели на нее, ожидая ответа. Наконец, после некоторого молчания, подняв голову и глядя в глаза своему отцу, она начала тихим, но твердым голосом.
2: «Да, папа и мама, что-то произошло. Впрочем, не между мной и Соломоном, а только со мной. Но это не позорит вас, Соломона или еще кого-то. Я хотела бы, чтобы тоже произошло это с вами, с нашим народом и вообще со всеми живущими на земле».
3: «Говори скорее и яснее, не заставляй нас так долго страдать».
2: «Да, мама, я не хочу, чтобы ты или кто-то либо другой страдали, но чтобы все радовались вместе со мною. Того, что наполняет мое сердце в эту минуту и что произошло со мной в сегодняшний вечер, я не могу передать в нескольких словах. Поэтому прошу, милая мама, извини меня, что не могу так коротко высказать».
4: «Она отступница, опозорившая нас всех!» —
1: прокричал, волнуясь, Соломон, который не мог больше сдержаться и не желал, чтобы Юдиф как-нибудь оправдалась или повлияла на родителей.
7: «Отступница?» —
1: спросили родители, вопросительно глядя на Юдиф.
4: «Да, отступница. Что вы ее слушаете? Она христианка».
3: «Христианка? Наша Юдиф христианка?» —
1: спросила удивленная мать.
5: «Обожди, Соломон!» —
1: прокричал уже грозно Вейнберг. Встав с кресла, он подошел к дочери. Смотря на нее свирепым взором, он спросил:
5: «Правда ли то, что говорит Соломон?»
1: Все притихли. Отец стоял около дочери. Он весь дрожал от охватившего его гнева.
3: «Ах, Давид, успокойся, пусть Юдиф сама все расскажет», —
1: мешалась госпожа Вейнберг. Его вид был страшен и для нее. Она еще никогда не видела его таким за все долгие годы супружеской жизни.
3: «Садись вот здесь, около меня».
1: Вейнберг, тяжело дыша, опустился на стоящий около жены стул.
3: «Но расскажи, что ты хотела нам сообщить. Потерпи и ты, Соломон. Пусть она сама расскажет нам обо всем происшедшем с нею в сегодняшний вечер».
2: «Да, Соломон говорил правду. Я действительно верю в Иисуса Христа, как в Мессию евреев и моего личного Искупителя и Господа».
1: При этих словах Вейнберг, как ужаленный, соскочил со стула, но жена удержала его.
2: «Еще в детстве я слышала о нем. Несколько раз в мое сердце происходила борьба, Мессия он или нет. Сама я не могла решить окончательно этого вопроса. Я помню, как однажды спрашивала об этом у дедушки. Помню еще его спор с другим раввином, который доказывал, что Иешуа есть Мессия Израиля. Сегодня мы с Соломоном пошли на христианские собрания, ведь к ним приехал из другого города проповедник. Слушая чтение Библии и его проповедь, я окончательно увидела, что он, то есть Иешуа, действительно Мессия, Сын Благословенного, который нашим предкам был распят на кресте и умер там, как предназначенный для мира Агнец Божий. Увидев все это так ясно, я отдала ему свое сердце, и отныне я, ваша дочь, являюсь его рабой и последовательницей».
1: Во время этого объяснения она видела, как быстро менялось выражение лиц отца и матери. Она замечала, что в их душе происходит страшная борьба, и что они с большим усилием сдерживают себя. При последних словах девушки мать, схватив себя за голову, громко заплакала. Отец встал и начал ходить взад и вперед по комнате, ломая руки. Сестры и Соломон сидели также со слезами на глазах.
5: «Уйди с моих глаз», —
1: проговорил Вейнберг, задыхаясь от гнева и указывая дочери на дверь. Опустив голову, Юдиф тихо вышла из комнаты. Глава 4. Гонимая за Христа. Около часа продолжался истерический плач матери. Отец отправил других дочерей спать. Соломон сидел, понурив голову.
5: «Горем и слезами, Рахиль, мы делу не поможем».
1: Обратился к жене, немного успокоившийся господин Вейнберг.
5: «Нужно что-то предпринять. Мы все трое более всех любим Юдив. И сознаем, насколько гибелен для нее и тяжел для нас сделанный ее шаг. Но, быть может, общими силами мы еще сможем спасти ее от этого увлечения. Было бы хорошо, если бы ты, Соломон, спокойно по порядку рассказал нам теперь, как все это произошло. Ведь последнее время ты был с нее вместе больше, чем мы. Мы доверили тебе нашу дочь вполне».
3: «Да, расскажи нам, Соломон, обо всем».
1: Немного успокоившись от всего только что пережитого, Соломон описал родителям все уже известные нам предшествующие обстоятельства вплоть до событий этого вечера. Он рассказал, что в последнее время Юдив усиленно занималась религиозными вопросами, что она делилась с ним своими мыслями, в которых он ничего плохого не подозревал, и отчасти сам их разделял. В этот вечер, желая удовлетворить ее давнейшее желание познакомиться с другими религиями, а также и свое любопытство, которое возбудил в нем приезжий совратитель своими афишами и призывом к еврейскому народу, он решил пойти вместе с Юдифью на христианское собрание. После короткого молчания Соломон продолжил.
4: «И вот там, в этом собрании, произошло нечто, чего я не ожидал и никогда не мог допустить даже в мыслях. Приехавший евангелист доказывал, что Иешуя действительно Мессия Израиля и Спаситель мира. При этом он все время цитировал еврейских пророков, говорящих о пришествии Мессии».
0: Продолжение книги вы услышите в следующую пятницу.

0: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
0: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: Многие люди, особенно в нашем постсоветском пространстве... Давайте я прочту лучше вопрос. Пастор, скажите, пожалуйста, как быть с программами, которые очень дорогие? И вы, наверное, знаете русский менталитет. И у нас в России многие, да почти все программы люди устанавливают взломанные. А таких программ очень много. Я посмотрел, что даже самые известные Word и PowerPoint и другие, все-все они платные. Я всегда старался по возможности покупать программы, даже если они были дорогими. Но если были сильно нужны, покупал. А сейчас вот я пользуюсь для анимации одной программой уже несколько лет и особо не задумался, откуда она у меня. Но знаю, что точно не куплена, а программа очень нужна. Я даже хотел бы ее и другим рекомендовать. Как быть? Слово Божие говорит нам, одна из 10 заповедей говорит: «Не кради». И те люди, которые создали эти программы, те люди, которые установили цены для этих программ, они установили цены согласно тех усилий, которые они вложили в эти программы. Трудно понять для человека, потому что если кто-то создал, он думает, а что, можно давать уже свободно всем. А это труд многих людей. Я вот смотрю, то же самое люди не понимают, когда пишем какой-то учебник, продаем какой-то учебник онлайн или еще что-то. Люди не понимают всех тех усилий, которые находятся за спиной этой программы или этого учебника. Поэтому и все эти компьютерные программы — это очень много работы программистов, много работы команд больших, это много вложений, чтобы создать эти программы. Поэтому мы должны понимать, что те люди, которые определили эти цены, они определили согласно с той работой, которая была проделана, и также эти люди хотят иметь выгоду от того продукта, который они создали. Но что касается нас, да, конечно, очень многие программы, они нереальны для людей в постсоветском пространстве и в других странах, в странах Азии, в странах Африки. Это нереально для них, чтобы они покупали эти программы. В таких случаях есть альтернативы. Одна альтернатива, про которую знают все, это бесплатные программы. Тот же Word, допустим, есть еще OpenOffice. OpenOffice, который имеет редактор, имеет также и программу, которая может быть вместо PowerPoint и так далее. Тут Office, OpenOffice можно использовать. Он есть и для Windows, есть и для Macintosh, есть и для Linux. В случае с Macintosh там лучше, потому что весь этот Office, все программы, основные программы, которые нужны человеку для работы, в Macintosh уже вместе с компьютером человек получает и все эти программы. Ему не нужно платить отдельно за эти программы. Есть другие программы хорошие, за которые нужно платить. Еще я смотрел, что есть очень много бесплатных хороших программ, эти open source программы, альтернативы. К примеру, GIMP называется, это для Photoshop, вместо Photoshop GIMP. Есть еще многие другие. Мне показали очень хорошую программу, которая вместо Final Cut можно использовать. Есть много-много других программ, которые имеют в основном те же функции, но основные функции они имеют, так что можно использовать эти. Если уже человек серьезно занимается чем-то, допустим, видеопродукции, если он делает видео, тогда ему нужна серьезная программа, наверное, тот же Final Cut ему нужен, тогда надо будет его покупать. Будет искать возможности, чтобы собирать эти деньги и покупать эту программу. Еще я знаю, что многие компании, которые делают софт, делают программы, они продают предыдущие версии, старые версии. Они или продают дешевле, или дают бесплатно старые версии. И тогда можно пользоваться более старой версией той программы. Но еще вы можете просить у этих людей, попробуйте написать этим людям, которые делают эти программы, написать им, объяснить, что вы делаете, чем вы занимаетесь, зачем вам нужна эта программа. И возможно, что они вам дадут эту программу, или дадут дешевле, или дадут бесплатно, или люди откликнутся на эти нужды. Но еще хочу вам сказать, тогда, когда получаем эти бесплатные программы, очень важно, чтобы мы подумали о тех, которые составляют эти программы, тех, которые пишут эти программы. Я всегда стараюсь содействовать как-то финансово тем людям, которые создали программы, которыми я пользуюсь. И они бесплатные, но они очень и очень мне помогают, эти программы. Даже словари. Вот пользуюсь одним словарем на румынском языке. И это очень хороший словарь, которым я пользуюсь, это сайт. Я сделал пожертвование там для этого сайта. Потом эти библейские программы, которыми пользуюсь. Даже та же самая Википедия. Люди должны, там есть команда, которая работает. Хорошо, чтобы люди содействовали этому. Поэтому хорошо, чтобы мы себе развивали это мышление, чтобы мы всегда содействовали, помогали, чтобы мы были щедрыми. Писание учит нас быть щедрыми. И если люди создали программу, которую дают бесплатно, и, кстати, мы тоже создали одну программу, по которой можно научиться печатать, и она полностью библейская программа. Человек идет по тексту Евангелия от Марка, пройдет полностью весь текст, прочитает все Евангелие от Марка, и в конце будет уметь печатать 10 пальцами. Слепым методом будет печатать легко и быстро. Поэтому, друзья, подумайте и об этом. В послании к римлянам, в 13 главе, 7 и 8 стихи говорят так. «Итак, отдавайте всякому должное. И, говорит, не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Вот так Писание говорит. Это наш принцип. Поэтому и в отношении этих программ так нам нужно поступать, и не только в отношении этих программ, в отношении всего. Хочу вас попросить поделиться этим видео и с другими людьми, но поделитесь информацией. И прежде чем поделиться видео, расскажите вашим друзьям о том, что вы услышали, что вы узнали о тех возможностях, которые есть еще. Хочу вас попросить, чтобы в комментариях вы написали, какие вы видите выходы, какие вы видите возможности для того, чтобы можно было пользоваться хорошими программами, но пользоваться правильно. Правильно и не нарушая никаких правил, не нарушая ни Слова Божие, ни законов человеческих. Еще одной мыслью хочу поделиться в конце. Самое дорогое в этом мире мы получаем безвозмездно. И когда говорю «самое дорогое», это, ну вот, благодать Божью, жизнь вечную. В Писании написано так, золотой стих Библии говорит так: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Видите, верующий в Него. Самое дорогое, жизнь вечная, Бог дает людям. И если мы верим в Господа Иисуса Христа, мы обретаем эту жизнь вечную. Мы обретаем прощение, мы получаем прощение и обретаем жизнь вечную. Да поможет нам Господь, чтобы мы стали Его учениками. И хочу пригласить вас, чтобы вы решились стать учеником Иисуса Христа, ученицей Иисуса Христа, чтобы вы во всем следовали за Иисусом Христом. Вот в тот день, когда вы принимаете это решение 100%, без никаких помех или еще что-то, которое вы можете оставить для себя. Вот когда вы примете это решение, тогда Бог даст вам Духа Святого, даст вам рождение свыше, вы станете учеником, ученицей Иисуса Христа и будете следовать Его учению, а потом вместе мы будем в Царстве Небесном, куда мы идем. Поэтому мы стали учениками Иисуса Христа, потому что мы хотим провести вечность в Царстве Небесном, а не в вечной погибели, о которой Библия говорит, и мы не хотим туда попасть. Все люди, которые отвергают Иисуса Христа, они проведут вечность там, и мы не хотим этого. Поэтому, дорогие, уверуйте в Иисуса Христа, потому что всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа, говорит, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Да поможет вам Господь, чтобы вы уверовали в Иисуса Христа, и буду очень рад, если вы мне напишете, или если вы напишете в комментариях здесь, в комментариях под этим видео, что вы приняли Иисуса Христа и решили следовать за Ним. Да благословит вас.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о грехе, о том, что мы должны бороться с грехом и побеждать его. Грех не должен над вами господствовать, говорит апостол Павел. Вы слушаете детскую христианскую программу «Утро жизни».

12-летний Ванюшка не вышел, а выбежал на улицу. Только что прошел проливной теплый дождь, и последние его капли еще медленно стекали по листьям свежеумытых деревьев. Капли блестели и играли под лучами веселого солнца, как маленькие драгоценные жемчужинки. Стоял богатый, звонкий летний день.

у дяди Тимоши, соседа напротив, на чистой черепичной крыше ворковали голуби. Их было много, и все они были разные: белые, черные, сизые, радостные и чем-то очень довольные. Три черных щенка выскочили из двора другого соседа и, играя, лая, гоняясь друг за другом, понеслись вдоль улицы. Ванюшка остановился и прислушался к птичьему гомону, к мычанию коров на краю села и блеянию овец. И на душе у него стало благостно-благостно, как в церкви на Пасху, или как на именинах, когда его мама Галя и папа Павел дарили ему подарки и благословляли, когда даже Ольга и Марина, его младшие сестры, не дразнились, а слушались его. Ванюшка стоял посреди улицы и смотрел на чистое лазурное небо. Он был одет в новый синий спортивный костюм и держал в руке синюю сумку. Все это было привезено отцом из Москвы. Он еще раз повторил про себя, что мама велела ему купить в магазине: две буханки хлеба, булку, три пакета молока, полкилограмма масла и еще что-то. Конфеты? Нет. Маргарин? Нет. Ванюшка задумался. Килограмм спагетти. Он еще раз повторил про себя незнакомое слово, улыбнулся, проверил, на месте ли деньги, и медленно пошел по улице. До магазина нужно было идти почти километр, но это его не беспокоило. На душе было тепло и радостно. Чистая улица после дождя была еще безлюдной. Ваня перешел в 6-й класс и был среди своих одноклассников самым высоким. Учился он отлично, и полкласса списывали у него домашние задания. По характеру он был мягким и нерешительным. Папа всегда говорил, что у Ванюшки мамин характер. А мама, смеясь, отвечала, что черные волосы, карие глаза и красивые черты лица у сына от папы. Ваня любил своих родителей. Между собой они жили как-то весело и дружно. Папа называл маму Галочкой, и когда возвращался из рейса, всегда привозил ей то подарки, то цветы. Он работал водителем большой машины, и взрослые почему-то называли его дальнобойщиком. По вечерам в свободное время папа читал Ване и его сестрам библейские истории об Иосифе, Данииле, Аврааме и Ное. Он молился с ними, и Ванюшка очень доверял своему отцу. Мама помогала детям делать домашние задания, потом накрывала на стол, и они все вместе ужинали. Это время больше всего нравилось Ване, потому что отец интересно рассказывал о разных городах, в которых ему пришлось побывать, о разных страшных случаях на дороге и авариях. Все свои рассказы он заканчивал такими словами: «А меня Бог хранил. Так что, дети, молитесь обо мне». Дети сидели тихо за столом, и когда отец умолкал, они снова просили его рассказать что-нибудь перед сном. Ванюшка знал, что отец должен вернуться из рейса сегодня вечером, и потому, идя по улице к магазину, он мысленно просил Бога хранить отца в дороге.

Вдруг его кто-то окликнул. «Привет, Ванчо!» Ванюшка остановился и оглянулся. На заборе он увидел Кольку из 6 Б. В школе его называли Калямой или Красным Перцем. Красным за его огненно-рыжие волосы, а перцем за характер. Неуживчивый, дрочливый и властный. Ванюшку же он никогда не обижал, а иногда даже заступался за него в школе. У Кольки всегда было много врагов. Он бил, и его били. Он дразнил, и его дразнили. Учился Красный Перец плохо, но учителей не боялся. Когда ему чего-то надо было добиться, он запросто мог прикинуться скромным и послушным мальчиком. «Привет», — ответил Ваня. «Айда со мной в магазин». «Не, не пойду. Ты вчера не пошел со мной на рыбалку. Теперь сам топай в свой магазин, понял?» И Колька ловко сквозь зубы плюнул на землю. «Ну пошли», — примирительно попросил Ванюшка. «Мы только туда и назад». Перец надул щеки, подумал и важно произнес. «Только я буду главным». «Как это главным?» «Кончай базарить», — отрезал Каляма, спрыгнул с забора и зашагал рядом с Ванюшкой. Он был ниже Вани, более коренастым, с дерзким взглядом серых красивых глаз. Отец его сидел в тюрьме за воровство, а мать часто можно было видеть пьяной. Одет Колька был в красную рубашку, черные штаны и коричневые туфли. Шагов 10 Перец прошел молча, но затем начал насвистывать какую-то озорную блатную песенку. Вдруг он остановился, пристально посмотрел на своего спутника, присвистнул и, насмешливо глядя в глаза Ванюшки, сказал: «Что это ты оделся во все синее, как девчонка? И сумка синяя, и сандалии синие, и костюм синий, все как у Динки». «Какой Динки?» — удивился Ванюшка. «У Динки Эйнштейн, отличница из нашего класса, что тебе нравится». Ванюшке действительно нравилась эта умная и энергичная еврейская девочка с ярко выраженными чертами лидера, которых так недоставало самому мальчику. «На доске почетки ваши фотки рядом. Помнишь такую? Может, забыл, где доска висит? Возле учительской». И Колька нехорошо засмеялся. «Так что же ты как девка, а?» Не дожидаясь ответа, Перец продолжал. «Ты же маменькин сыночек. Наверное, она до сих пор купает тебя и в 8 часов укладывает спать». «Ванюшенька, ты кушал?» Подражая Ваниной маме, заголосил Каляма. «Уже пора домой. Позови Олечку и Маринку, сыночек». Ванюшка покраснел. На душе у него сразу стало скверно. Куда-то улетучилась вся благость и радость июльского дня. Он горько пожалел, что пригласил Перца с собой в дорогу, а Колька не унимался. «Ты же труслив, как девка. Можешь сейчас в сад к Юлию за белым наливом полезть?» «Не можешь».

яблок сколько хочешь. Да и воровать — это же грех». А перец, как бы читая его мысли, презрительно фыркнул. «Что, грех, да?» «Да ты, Ванте, чё покраснел, скривился от страха, как середа на пятниц?» «Ну, если боишься лезть через забор в сад, пойдем хотя бы возле забора у Юлии постоишь, пока я сбегаю за яблоками. Я уже 100 раз рвал у него яблоки, и ничего, никакой бог меня не наказывает, понял? Или ты возле забора боишься постоять?» «Да ничего я не боюсь», — не сказал, скорее пролепетал Ваня, и на душе стало еще противнее, еще хуже за свою нерешительность, за неумение сказать Кольке «нет». А Коляма, почуяв, что он уже главный, твердо скомандовал: «Иди за мной!» И нырнул в переулок по направлению к дому деда Юлия. Ваня поплелся за ним со своей синей московской сумкой. Он чувствовал, что Колька теперь имеет над ним власть.

Дом деда Юлия был последним в переулке. Мальчики прошли до конца забора и остановились. Колька воровато оглянулся по сторонам, прислушался и, как кошка, быстро взобрался на забор. Осмотревшись, властно скомандовал: «За мной!» Через несколько минут оба шестиклассника были в саду. Колька залез на яблоню и стал ее трусить. Иван собирал яблоки в сумку. Когда воришки набрали пол сумки, красный перец сказал: «Ну, малеха набрали и бежим». Он спрыгнул с дерева и побежал к забору. Иван с сумкой ворованных яблок побежал за приятелем. Мальчики благополучно выбрались из сада, никем не замеченные. Коляма шел и, уминая белый налив за обе щеки, поучал Ивана: «Когда мой батя гулял на свободе, он говорил мне: если от многого взять немножко, то это не кража, это дележка. Понял?» Он почти всегда заканчивал свою речь вопросом: «Понял?» Первым огрызком Колька запустил в сибирского кота, гревшегося на солнышке на скамейке. Кот мяукнул и, стремглав, бросился на утек. За ним погналась большая собака. Коляма заложил пальцы в рот и громко свистнул. Сегодня он был особенно веселым и разговорчивым. «Эх, как мне нравится быть главным и чтобы меня боялись! Ванте, учись, пока я живой!» — произнес он назидательно. «Ты что, думаешь сумку с яблоками тащить в магазин? Возле магазина Юлий почти всегда продает свои яблоки. Если он увидит у тебя свои яблоки, как ты думаешь, что он сделает?» «Правильно ты думаешь! Поэтому все должно быть шито-крыто. Яблоки сейчас спрячем на стройке, а после магазина заберем». Иван молчал. Коляма взял сумку, сбегал на стройку. Эту ферму строили почти 3 года, но закончить никак не могли. То денег не хватало, то еще чего-то. Через несколько минут Колька вернулся с пустой сумкой и отдал ее приятелю.

возле магазина они действительно увидели деда Юлия, продающего дары своего сада. Это был могучий старик, лет 65, одетый в широкие желтые шаровары и белую, такую же широкую рубашку. Белая борода и седые волосы делали его каким-то сказочным. Дед Юлий был высокого роста и крепкого телосложения. Голос у него был громовой. Все прелестное, то есть все село, знало, что в молодости он был моряком и сбороздил за свою жизнь все моря. Глаза у деда были строгие, внимательные и умные. Все дети в селе боялись Юлия Макаровича за его крутой нрав.

И одному воришке он надрал уши в саду, а когда вел домой к родителям, то на все село кричал: «Смотрите на этого вора, люди добрые! Смотрите на вора! Его отец и мать воспитали вором! Смотрите!» Но все дети в селе также знали, что тому, кто осмеливался просить у деда Юлия фрукты, он никогда не отказывал. Знал это и красный перец. Он подошел к старику и смиренно попросил: «Юлий Макарович, дайте, пожалуйста, мне яблоко». Тот, продолжая беседовать с каким-то мужчиной, протянул ему яблоко. Каляма также смиренно сказал «спасибо» и удалился походкой воспитанного мальчика.

Продавщица тетя Наташа быстро обслужила Ивана. Она аккуратно уложила все покупки в его сумку и также аккуратно и точно отсчитала сдачу. В селе все знали, что тетя Наташа никогда никого не обманывает, и за это очень уважали ее. Людей в магазине почти не было. Лишь две женщины живо обсуждали последние новости в Прелестном, да какой-то пьяный покупатель 10 раз пересчитывал сдачу и все повторял. Что такое? То не хватает, то лишнее. Из магазина они вышли втроем. Коляма помогал пьяному нести покупки, а Иван нес свою сумку с продуктами. Метров через 100 мужчина остановился и начал со слезами благодарить Кольку за помощь. Шатаясь, он побрел в переулок, а через минуту оттуда донеслось пьяное пение. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня!» В июльскую жару эта песня казалась особенно смешной. Красный перец расхохотался и достал из кармана новую пачку сигарет и спички. «Ванте», — сказал он, — «помнишь, если от многого взять немножко, это не кража, а дележка». На ферме, в укромном местечке, где были спрятаны ворованные яблоки, Колька закурил. Он это делал, как взрослый. «Что, Ванте, никогда не курил?» — обратился он к Ивану. «Никогда и не буду», — отозвался тот. «Будешь, будешь, куда ты денешься? А нет, то я расскажу твоим предкам, что ты воровал яблоки, понял?» Иван готов был заплакать от бессилия, а перец продолжал. «Одну затяжечку, как мужик, не бойся, попробуй!» Он протянул дымящуюся сигарету Ивану. Тот отступил от Кольки и робко, нерешительно пробормотал. «Не буду». «Как это не будешь? Ты что, не уважаешь меня? Ты что, забыл, кто из нас главный?» Коляма сунул Ивану в рот сигарету. Мальчик сразу же закашлялся, и на его глазах выступили слезы. «Ну вот и все, а ты боялся». Он запустил свою руку в карман Ивана, выгреб сдачу и пропел. «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. А мамаша скажешь, что потерял. Яблоки — это мои яблоки. Деньги — тоже мои, понял? А вам же, баптистам, воровать и курить нельзя!» Коляма громко и истерично расхохотался. «А тебя, сыночек, да благословит Господь!» Эти слова перец сказал женским голосом, явно передразнивая мать Ивана. «Ну, я пошел купаться на речку». Колька бросил окурок, растоптал его и независимо и гордо пошел в сторону речки. Воспитанный в ласке и неге счастливой семьи, Иван не был подготовлен к такому напору жестокости и наглости. Его чистая детская душа впервые прикоснулась к чему-то болотному, грязному и скользкому. Он хотел заплакать и не мог, хотел молиться и тоже не смог. Совесть внутри него кричала: «Ты грешник, ты грешник!»

Подходя к дому, Иван увидел, что отец уже дома. Возле дома стояла его большая красная машина. Мальчику было горько и стыдно встретиться со своими родителями. Страх перед тем, что они все узнают, вызывал у него желание куда-нибудь убежать. Но куда бежать? В это время со двора вышел отец. Увидев сына, он радостно крикнул: «Ванюшка, отнеси сумку домой и поехали со мной». Через минуту они уже катили в грузовике по дороге в сторону магазина. Отец включил магнитофон, и какая-то девушка очень красиво запела: «Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог». Папа что-то рассказывал, но маленький грешник ничего не слышал. В его ушах стоял голос Кольки: «А баптистам воровать и курить нельзя. Все расскажу предкам». Ужас того, что все вскоре все узнают, и мама, и дедушка, и Ольга, и Маринка, и папа, поверг его в отчаяние. А девушка продолжала: «В погибель тысячи дорог». Он вдруг представил ад и вечные муки распятого Христа. Ване стало страшно и горько за все, что случилось сегодня. Папа вдруг умолк и внимательно посмотрел на сына. «Что случилось, сынок?» Он обнял Ванюшку правой рукой и тихо сказал: «Рассказывай, рассказывай все». Слезы сами брызнули из глаз мальчика. Он разрыдался и, всхлипывая, повторял: «Я воровал яблоки, я курил, я воровал». Когда Ванюшка успокоился и подробно рассказал папе все, как было, отец сказал: «Сыночек, учись быть мужчиной. Умей грешникам и греху говорить «нет». Я тебе все прощаю. Давай помолимся, и Господь простит тебя тоже. У Юлия Макаровича тебе нужно попросить прощения. А Кольку не бойся. Не тот мужчина, кто ругается, курит, ворует и пьет, а тот, кто любит свою жену, детей, работает и живет, как учит Библия». Они помолились, и у Ванюшки на душе снова стало благостно-благостно. Он открыл окно, и в кабину машины ворвался звонкий июльский день с птичьим гомоном, солнечным теплом и жизнью всего сущего под небесами.

0: Слава тебе, Господь, что ты даешь спасение даром, не по моим заслугам. Я счастлива с тобой здесь, на земле, и верю, что буду вечно жить с тобой на небесах. Аминь.
1: Рассказ «Тайный грех» написал для вас Виктор Куриленко. Песню «Отцы и матери» спела Инна Ковальчук. Пишите нам, ребята, по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Или на другой адрес, Украина. Почтовый индекс 343216, Донецкая область, город Славянск, абонентный ящик номер 150. Вела передачу Людмила Ахтерова. С Богом! До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья!

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне радио «На пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Будем молиться Господу. Мы славим и благодарим Тебя, дорогой Спаситель, что Твое ухо не отяжелело, чтобы слышать, и рука Твоя не сократилась, чтобы спасать грешников. Благослови и спаси еще многих и через это радиослужение. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.

Уважаемые друзья радиослушатели, поздравляю вас с великим и радостным праздником, Днем воспоминания Пасхи Христовой. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Наша тема сегодня – погребение Христа и Его славное воскресение. Прочитаем с двух мест с Евангелия от Иоанна, с 19 главы, с 38 по 42 стих, и с Евангелия от Марка, 16 главы, с 1 по 6 стихи. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил ему. Он вошел и снял тело с Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и оббили его, и перед нами с благоговениями так обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. И там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. По прошествии же субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченную в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где был он положен». История знает много пышных погребений, но никогда еще не было такого погребения, где было бы явлено столько любви, самой искренней и преданной любви, как погребение Иисуса Христа. Прежде всего, ее явили двое тайных учеников Христа, Иосиф из Аримафеи и Никодим. И вот мы видим дары их любви. Иосиф предоставляет для тела Христа свой новый гроб и плащаницу, а Никодим жертвует около 100 литров драгоценного мира для помазания тела Христа. Нужно отметить, что участие в погребении Христа было связано с опасностями со стороны иудеев, требовало поэтому большого мужества. И вот тело Христа в гробе. Друзья Христа разошлись по домам, чтобы скорбеть и плакать по умершим. К гробу привален был большой камень, на котором поставлена была печать. Около камня была стража. Наступила суббота. У гроба Иисуса не видно ни одного из его друзей, так как закон Моисея предписывал полный покой в субботу. И также боялись другие опасения иудеев. Первые лучи восходящего солнца возвестили о наступлении первого дня недели. Еще темно, а к гробу уже спешит Мария Магдалина, ученица Христа, с пламенной любовью к своему дорогому учителю. Придя к гробу и увидел, что камень отвален, она бежит к Петру и Иоанну с вестью: «Унесли Господа из гроба, и не знаю, где положили его». Да, гроб был пуст, но не потому, что он был пуст, что унесли Господа и куда-то положили его, а потому, что Бог Отец воскресил его из мертвых. Слава Ему за это! Лишь два слова, озарившие мир самым ярким светом, что он воскрес. Мария Магдалина, Мария Яковлева
и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать тело Христа. Женам мироносицам хотелось совершить это великое дело любви к своему дорогому Господу Христу. Быстрее всех бежала или шла ко гробу Мария Магдалина. Она первая увидела камень отваленным и, не войдя в гроб, повернула назад и побежала в город с радостью, чтобы сообщить об отваленном камне Петру и Иоанну. Мария Яковля и Соломия вошли во гроб и увидели ангела в белой одежде. Белая одежда ангела — это сияющая слава Божья, и свет этой славы озарял темницу или темную пещеру небесным светом. Неудивительно поэтому, что жены мироносицы ужаснулись, и вдруг она слышит слова: «Он воскрес!» Эти слова были для них самой сладкой музыкой и радостью. Мы поймем радость Марии Яковлевой и Соломии, услышавших от ангела слова, что он воскрес. Он жив. Больше всего жаждала их любовь и ихние сердца того, чтобы он был жив и увидеть его. Два слова, сказанные ангелом в пещере Иосифа Аримафейского, стали самыми дорогими словами не только для этих жен мироносиц, но и для всего мира. О, слава Господу за эти дивные слова! Два коротких, ясных слова, определенных и решительных слов, что он воскрес. Подобное явление и радость была и ученикам, и всем последующим поколениям. Подобно молнии озарились весь мир самым ярким светом. После этих двух слов женам мироносицам не хватало лишь только одного — увидеть поскорее воскресшего Господа. И они увидели его. Радость их не имела границ, и у нас, верующих во Христа, самым великим желанием является желание увидеть воскресшего Господа Иисуса Христа. И мы увидим его, как он есть в свое время. Дорогие братья и сестры, как обстоит дело с вами? Господь желает и вам принести эту дивную радость, которая совершилась для всех людей. Воскрес ли он в вашей жизни, в ваше сердце? Как вы служите Господу, доверяетесь ли вы его этим дивным словам, что он воскрес, и он во веки веков жив? Господь призывает всех людей сегодня, чтобы оценили его любовь и это дивное, славное воскресение. Поэтому я вас искренне умоляю, не гнушайтесь любви Христовой. Придите к Господу молитвы покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
2: Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к Фессалоникийцам. Общий подход к преодолению различных испытаний».
3: Откроем Слово Божие, первое послание Фессалоникийцам, 4 главу, и прочитаем стих 1, 2. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, стих 1, 2. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Но прежде всего мне хочется сказать о том, что первое послание к Фессалоникийцам состоит из двух основных частей. Глава 1 и 3 – это первая часть, и глава 4 и 5 – это вторая часть. Первую часть мы с вами уже закончили. В ней говорится в основном о побеге апостола Павла. Павел защищает свой побег от наговоров клеветников, немного хвалит фессалоникийцев, справедливо хвалит, и дальше объясняет, что им двигало, когда он был вынужден оставить вновь образованную церковь. Не сказать, что это, наверное, очень интересные такие главы, да, захватывающие для тех, кто их изучает, но, наверное, это важные главы, если Господь еще раз нас возвращает к теме доверия своим духовным наставникам через эти мысли, которые Павел представляет в первых трех главах. И теперь перед нами, перед нашим вниманием, перед нашим взором открывается вторая часть этого послания, глава 4 и 5, где уже более практичные наставления, можно сказать, это практическая часть данного послания, а эта часть касается практической стороны жизни фессалоникийской общины. Несмотря на множество справедливой похвалы, которую Павел уже изложил в первой части, все же фессалоникийская община не была идеальной. И в ней существовали определенные проблемы, на которые апостол указывает во второй части своего послания. Но вы вообще должны понимать, друзья, что церковь может быть истинной, а может быть ложной. Церковь может быть более здравой и менее здравой. Но точно церковь не может быть идеальной. Вы это понимаете? Ну скажите, вот вы можете быть идеальным христианином, который всегда, во всякое время, в полной мере подобен Христу? Вы не можете. Почему? Потому что мы несовершенны, живем в несовершенном мире, наша плоть пока еще не искуплена, и поэтому мы не можем быть совершенными. Если вы лично не можете быть совершенными, то группа таких же несовершенных людей, как вы, она также не может быть совершенной. Вы согласны? Это нужно понимать. Фессалоникийская церковь – это была хорошая церковь, но, конечно же, как и в любой другой общине, даже в самой лучшей общине, в ней существовали определенные проблемы. Какие это проблемы и как их решать? Вот об этом второй раздел данного послания. Стих 1 и 2 представляют собой общее введение к теме преодоления различных испытаний. И в 4 главе мы видим три вида испытаний, с которыми очень часто сталкиваются христиане и, конечно же, сталкивались фессалоникийцы. Стих 3-8 указывает на испытания, связанные с сексуальными грехами, искушениями, с похотью. Стих 9-12 говорят об испытаниях, связанных с отношением к труду. И стих 13-18 разъясняют, как преодолевать испытания, связанные со скорбью. Нет сомнений, Павел поднимает эти вопросы не случайно. Видимо, до него дошли слухи о соответствующих проблемах в церкви. Кто-то из фессалоникийцев не проявлял должной стойкости в противостоянии моральному развращению, проникающему в общину из языческого окружения. Кто-то не желал трудиться каждый день, рассчитывая на то, что долг христианской любви побудит ближних заботиться о его нуждах. Ведь Павел проповедовал о скором восхищении церкви, да? И некоторые люди подумали, ну, если действительно Господь скоро грядет, ну, какой смысл трудиться, тем более, что мы все в общине должны друг друга любить, с голоду мне умереть не дадут, о моих нуждах позаботятся. И люди так вот нерадиво относились к труду, к исполнению своих обязанностей. И это, конечно, проблема. И, как я уже сказал, стих 13-18 указывает на то, что, вероятно, кто-то в фессалоникийской общине чрезмерно скорбел о умерших своих близких, друзьях и родственниках. Павел проповедовал о том, что Господь скоро вернется. Люди ждали его всем сердцем, и вдруг кто-то из их родственников, из их друзей, из их знакомых умер. И они оказались в панике. Что же нам теперь делать? Мы-то, может быть, и дождемся встречи со Христом, а они уже нет. И скорбили очень сильно, и Павел тут объясняет, что мы не должны уподобляться язычникам. Это, конечно, очень интересное исследование, которым мы займемся в ближайшие воскресенья. Один из толкователей Писания, Дж. Фрейм, очень интересно связал данные проблемы с 14 стихом 5 главы. 5 глава, стих 14. «Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Бесчинные – это те, которые не желали трудиться. И, кстати, во втором послании к фессалоникийцам Павел говорит, во второй фессалоникийцам, 3 глава, стих 7-8. «Но вы сами знаете, как должно вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом». Под бесчинными Павел, скорее всего, понимает тех, кто не слушались пресвитера, выбивались из строя и не хотели трудиться. Под малодушными, возможно, он имел тех, кто безутешно скорбел о своих умерших родственниках. А слабые – это те, кто не находил сил для преодоления сексуальных искушений. Вообще, большинство испытаний, которые переживают люди, христиане, они как раз связаны с тем, что изложено в 4 главе. Это проблемы, испытания, связанные с неумением контролировать свою сексуальную энергию. Это похоть, это недостаток трудолюбия, это лень. И это неспособность сдержанно реагировать на скорби, депрессия. В некоторых случаях все эти испытания, все эти проблемы, они могут быть связаны друг с другом. Вы меньше работаете, у вас меньше ответственности, значит, вы более свободны, больше свободного времени, у вас праздные мысли. Когда тело и разум расслабляются, начинают искать развлечения, появляется лень и в духовных вопросах, нет дисциплины изучения Писания, нет дисциплины молитвы, нет дисциплины служения, поклонения. Возникают различные искушения и овладевают человеком. Если нет дисциплины, друзья, очень часто в прелюбодеяние впадают люди просто ленивые, нетрудолюбивые, у которых такое расписание, так что до расписания нельзя назвать, беспорядочная такая неорганизованная жизнь, они ленивые. Если нет у них лени организовать себя, трудиться, организованно поклоняться Богу, то откуда же у них возьмется энергия, силы для того, чтобы противостоять искушениям? Ведь они привыкли потакать своей плоти в малом. Они не могут себя в пище ограничить, они не могут свой сон регламентировать, они не могут себя мотивировать трудиться. И когда приходит искушение, с таким же подходом они приходят к нему, и искушение просто их проглатывает. А грех всегда ведет к унынию и потере радости. Любая проблема загоняет в депрессию такого человека. Пример Давида очень хорошо показывает, как похоть, лень и депрессия сплетаются в один узел. Давид не идет на войну, под вечер встает с постели, это лень, 2 Царство 11:2. Он сталкивается с искушением, впадает в грех с Версавией, это похоть, 2 Царство 11:4. И он теряет радость жизни и даже заболевает, это депрессия. Псалом 31, стих 3-4. Также и в наши дни, увлеченные аморальными связями, порнозависимые, прежде всего стали ленивыми. Они потеряли волю к преодолению жизненных испытаний, к упорному труду, к духовным упражнениям. В дальнейшем изучении 4 главы мы подробно поговорим о том, как преодолевать различные испытания, связанные с похотью, ленью и скорбью. А сегодня коснемся лишь общих наставлений. На основании стиха 1-2 выделим три проявления общего подхода к преодолению различных испытаний. И, кстати, все эти проявления связаны с Писанием, связаны с христианским учением. Первое проявление общего подхода, связанного с преодолением испытаний, можно назвать так: принятие христианского учения. Стих 1а. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу». Говоря «засим», Павел переходит к практической части этого послания. Используя греческое слово, переведенное как «принял», апостол указывает не на процесс, а на завершенное действие, произошедшее в прошлом. То есть фессалоникийцы уже приняли слово тогда, когда Павел насаждал его в их городе. Они восприняли учение, это случилось в прошлом. Данное учение поясняет, как поступать и угождать Богу. Слово, переведенное как «угождать», происходит от ариска, означающего «доставлять удовольствие». Смотрите, какова мысль Павла здесь. Он говорит: «Вы приняли в прошлом учение, которое я у вас насаждал, и это учение ведет вас к тому, оно наставляет, оно объясняет, как жить, постоянно доставляя удовольствие Богу». Первое, что необходимо для угождения Господу в преодолении различных искушений, испытаний, это принятие Слова Божьего для построения жизни в соответствии с Ним. Христос объяснял, что принятие и отвержение Слова связано с тем, принадлежит человек Богу или нет. Ведь мы видим сегодня столько людей, которые не интересуются Словом, не принимают Слово. Мы видим этих людей в религиозных кругах, которые заинтересованы в чем угодно. Мы даже в еванских церквах видим людей, которые такие активные во всех второстепенных вопросах. Игры, театральные постановки, там сценки, стихи, песни, танцы. Они здесь вот, ну знаете, на первом месте. Как приходим к изучению Писания? Как касается вопрос глубокого познания Слова Божьего? Им это не надо, не интересно, они не хотят слушать. И все это может выглядеть достаточно безопасно и безобидно, если бы не слова Христа. Иоанна 8:47. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Истинно верующий, принадлежащий к Богу, спасенный, он будет жаждать познания Слова. Его упрямый, необучаемый дух будет преобразован благодатью Христа и открыт к познанию учения Господа. Истинно верующий, он принял Слово, и у него есть устойчивый интерес к Слову. Он хочет жить Словом, чтобы доставлять удовольствие Богу. Иногда смотрите вы на людей в церкви и думаете: ну что же это вот за такие христиане, члены церкви, которые, ну кажется, совершенно не поддаются библейскому ученичеству. Вот этот уже изменился, и тот на пути перемен, и у этого прогресс, и здесь прогресс. А вот этот человек, ну годами не изменяется. Не существует христиан, которые не поддаются библейскому ученичеству. И если вы скажете: я знаю некоторых из них, то реальность состоит в том, что у этих людей нет никаких признаков истинной веры, истинного спасения. Истинное спасение проявляется в жажде Слова Божьего. Если нет жажды, нет жизни. Где есть жизнь, есть жажда. Жан Кальвин описывал свое обращение, сравнивая его со способностью к обучению, следующим образом: «Так как я был упрямо предан предрассудкам папства, чтобы быть с легкостью извлеченным из трясины, Бог неожиданным образом подчинил и вывел мое сознание в сферу обучаемости». Вот это момент спасения. Не был учеником и стал учеником. Христианин – это ученик. Я не был в сфере обучаемости, я был в сфере традиции, я был в сфере религиозных предрассудков, я был в сфере различных религиозных суеверий. И когда Бог спас меня, я ушел из этой сферы и перешел в сферу познания Слова Господнего. Мой необучаемый дух стал обучаемым. Вот это принятие Слова. Без такого принятия Слова никакие испытания не преодолеешь. Ни те, о которых сказано в 1 Фессалоникийцам 4 глава, ни какие-то другие. Вот почему так много людей называют себя христианами, но они не справляются с испытаниями вообще никак. И прежде всего следует задать вопрос, приняли ли они в прошлом Слово, Евангелие, поверили ли они в том, что Библия – это действительно Слово Господне. Примите Слово, принимайте Слово. В противном случае завтра вас постигнет какое-то горе. Вы столкнетесь с сильнейшим искушением, и у вас не будет библейских знаний и привычек для преодоления всего этого. Можно жить и даже быть в церкви, не приняв Слово, и выглядеть как христианин, пока у вас все хорошо. Но завтра придет беда, завтра придет искушение, завтра придет испытание, и если вы не приняли Слово и не живете Словом, вы не устоите. Первое проявление общего подхода к преодолению различных испытаний – принятие от наставников христианского учения. Слово Божие принимается. Второе проявление – Слово Божие применяется. Применение христианского учения, стих 1b. «Более в том преуспевали». Греческое слово, переведенное как «преуспевали», происходит от «пересюо», означающего «изобиловать», «иметь в избытке». И, кстати, Павел неоднократно в этом послании говорит о необходимости идти вперед, о том, чтобы любовь переливалась через край. Здесь вот теперь идея того, что применение слова, принятого слова, должно также быть в избытке, изобиловать. Павел как бы говорит фессалоникийцам, да, вы хорошие христиане, у вас неплохая община, но не останавливайтесь на достигнутом. Вам нужно двигаться вперед, вам в любви нужно развиваться, в применении слова следует развиваться. Преодоление испытаний невозможно, если у вас нет динамики развития в применении принятого слова. Если слово не приняли, вообще говорить не о чем. Но если приняли, этого недостаточно. Нужно изобиловать, преуспевать в применении христианского учения. Важно понять, друзья, если вот нет прогресса у вас в познании истины и в применении истины, вот проанализируйте свою жизнь за год. В чем вы прогрессируете? Какие искушения потеряли над вами силу, власть? В каких испытаниях вы выстояли? Какие неправильные черты характера вы изменили в себе? Вот если этого прогресса нет у вас, те сферы, где у вас прогресса нет, вот вы были гневливым, так и остались гневливым. Вы грешили, когда заходили в интернет, так и грешите. У вас были аморальные мысли, и так вы их и не побороли. Вы погружались в депрессию, так в депрессии живете. Вот та сфера, которая не освящена Словом Божьим, где вы не научились применять Писание, где нет динамики развития, вот в той сфере и будет падение. Где тонко, там рвется, как говорится, так и здесь. Вот где нет динамики духовного развития в применении Слова, там будет ошибка, там будет падение, там будет грех. Знали учение о Божьем плане? Знали. Но не применяли. Значит, любое происшествие с вашими близкими, с вашим имуществом вызывает такую тревогу, такое волнение, как будто это спонтанное событие. Соглашались со словами Христа о том, что прелюбодеяние даже в разуме человека – это грех, но и при этом не применяли их каждый день к себе. Позволяли себе мыслить о запретном, увлекались аморальным. Значит, падение, очевидно, будет в этой сфере для вас. Вам известно библейское учение о трудолюбии и дисциплине. Однако вы остаетесь ленивыми, неорганизованными, работающими с минимальным качеством. Соответственно, и падение будет здесь. Вот некоторые христиане жалуются на своих начальников и говорят, он такой строгий, заставляет раньше на работу приходить, заставляет работать от минутки до минутки. Да это же соработники у Бога, ваши начальники. Если бы они вас не дисциплинировали, во что бы вы превратились? Если бы вам дать волю управлять своей жизнью, то некоторые бы спали до обеда, После обеда вы грешили, и так каждый день. Поэтому вы должны, наоборот, ценить тех людей, которые вас мотивируют, которые вас дисциплинируют, и видеть в этом заботливую руку Господню. Один человек жаловался о том, что его начальник сделал так, что ему приходится на час раньше приходить на работу. Я спрашиваю, а что же он делает после работы? В компьютер играет. И в чем же проблема? Теперь он на час будет меньше играть в компьютер? Ну пусть раньше спать ложится, не играет в компьютер. Если жить такую беспутную жизнь, какая разница, час туда, час сюда, это ж ничего не меняет. Если жизнь посвящена Господу, и вы что-то для Господа не сделаете, ну это еще вопрос. А если просто у вас забрали час праздного, пустого времяпрепровождения, то вы скажите, заберите у меня все пустое время, я не хочу пусто жить вообще. Поэтому слово должно применяться, и вы должны в обстоятельствах жизни видеть то, что способствует применению слова, к этому стремиться, а то, что не способствует, от этого удаляться. В противном случае вы никакие испытания вообще не преодолеете. Никакие не преодолеете. Ну, вообще, портрет человека, который в любой грех впадает с легкостью. Это человек, который неизвестно, принял ли христианское учение, а если и принял, то точно у него нет динамики развития в применении этого учения. Если нет динамики, значит, вы находитесь в опасной зоне, и вы открыты к падению. Первое проявление общего подхода к преодолению различных испытаний – принятие от наставников христианского учения, Слово Божие принимается. Второе проявление – Слово Божие применяется. И третье проявление – серьезное отношение к христианскому учению. Для того, чтобы преодолевать испытания, христианское учение следует воспринимать очень серьезно, стих 2. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Греческое слово, переведенное как «заповеди», буквально означает «приказы», «повеление», «наставление». Это интересное слово. Данное слово означает

0: фразы, которые он получил от командира Христа, и которые он просто доносит до вас, духовных воинов, христиан. Этим апостол подчеркивает, что христианское учение – это очень серьезно. Это не мнение проповедника, апостола или кого-то еще, пастора. Это слова Христа. Для того, чтобы грешить, необходимо изменить свое отношение к заповедям Господним. Каждый из вас, кто становится на путь греха, вам нужно оправдать себя. Для того, чтобы оправдать себя, вам нужно взять и заповедь изменить. Как вы обычно ее меняете? Вы обычно говорите: «Но это вот не приказ от Господа, который доносят до нас служители церкви, а это их собственное мнение. Вот они такие строгие, вот они мешают, вот не разрешают. А Господь на это смотрит как-то более широко, более лояльно, более снисходительно».
1: Однажды два несостоящих в браке человека, посещающих церковь, вступили в аморальную связь. Ну, сначала они испугались, и они поняли, что это грех. Потом, когда их греховные отношения продолжились, они стали искать оправдание для себя. И нашли очень простое. Они стали говорить: это у нас пастор такой строгий, у него такие запреты, он нам не разрешает встречаться. А Господь, он любящий и добрый, и вообще Бог есть любовь, а у нас любовь. И вот так они себя убедили в том, что в их отношениях нет ничего плохого, а все негативное – это просто субъективное мнение наставников в церкви. Вот это несерьезное отношение к христианскому учению, которое доносят до церкви Божьи люди. И от этого нужно уходить. Это нужно понимать и никогда не находиться в этой сфере, в этой зоне, не участвовать в размышлениях подобного рода. Если вы не поймете, если вы не будете верить в то, что ваши наставники, проповедуя Писание, просто приказы командира Христа передают для вас, в таком случае вы всегда сможете найти для себя лазейку, оправдание своему греху и недостойному поведению. Без серьезного отношения к Писанию вы не только не сможете грех побеждать, вы даже испытания не сможете преодолеть. Если вы потеряете близкого человека в Господе, как вам утешиться? Без уверенности в том, что учение о воскресении и воссоединении всех спасенных – это не мнение проповедника Павла или какого-то заумного богослова, а обетование Христа. Конечно, о восприятии различных жизненных испытаний можно говорить очень долго, касаясь многих аспектов, связанных с этим вопросом. Но общее основание здесь одно. Какое? Слово Божие. Если вы приняли христианское учение, если вы применяете его в повседневной жизни, если вы сохраняете к нему серьезное отношение как к заповедям Господним, а не субъективным мнением людей, вы действительно сможете побеждать и похоть, и лень, и депрессию, и вообще достойно преодолевать все жизненные испытания. Аминь.
2: Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но о законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

0: 16 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Передачи этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Слияние власти и пророков - грязь.
2: Почему мы говорим о этой теме?
3: Потому что она находит свое отражение как на страницах Божьего Слова Библии, так она есть и в нашу современность. И была до нас. Всегда стоял этот вопрос. Где церковь? Где власть? Почему церковь становится с властью одним целым? Почему это превращается в грязь? Мы посмотрим с вами примеры на страницах Божьего Слова. Давайте для начала откроем книгу пророка Иезекииля. И мы будем читать 22 главу с 23 по 28 стих. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, неорошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу. Съедают души, обирают имущество, драгоценности, умножают число вдов. Священники нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у них, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают им ложное, говоря, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь». Мы прочитали книгу пророка Иезекииля, 22 главу, с 23 по 28 стих. О чем здесь говорится? Обратите внимание, дорогие друзья. О том, что Бог обличает кого? 25 стих. Заговор пророков ее среди нее. Потом говорит о священниках, а между ними... Князья у нее, как волки, похищают добычу. А после этого пророки все замазывают грязью. Видят пустое, предсказывают им ложное. Здесь описывается переплетение власти и пророков. Когда мы говорим в данном случае пророков, мы имеем в виду как собирательный образ Божьих служителей. Потому что здесь и про священников сказано, и про самих пророков. Просто как собирательный образ Божьих служителей. Когда они переплелись с властью, 28 стих, все замазывают грязью. Что это означает? Это означает не что иное, как скрывать правду и говорить ложь. Скрывать правду. Почему Божьим служителям приходится скрывать правду? Потому что они становятся зависимыми от власти. Потому что они находятся под контролем власти. Потому что они кормятся, наконец. Финансируются тоже от власти. Много есть факторов, почему. Одних заставили. Других прикормили, третьих запугали. Много есть методов у власти, как поработить церковь. И мы видим то, что было раньше на страницах Ветхого Завета. Пророки все замазывают грязью. Когда мы говорим об этой теме, вы всегда можете держать ракурс на современные события, на современных пророков, служителей и власти. Итак, мы посмотрели книгу пророка Иезекииля, 22 главу. Теперь мы посмотрим третью книгу Царств, 22 главу, с 5 по 8 стих. Там идет речь о том, что царь иудейский Иосафат пришел к царю израильскому Ахаву и захотел идти на войну против Рамофа Галаадского, который был в руках Сирии. 5 стих. «И сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет? Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя». Вот здесь мы ставим такую небольшую паузу, делаем. Он спросил, что ответили эти пророки, количество около 400 человек? «Иди, Господь предаст их в руки царя». Что они ответили? Они ответили то, что хотел царь сам услышать. То они ему ответили. 7 стих. «И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка, чтобы нам вопросить через него Господа?» Видите, даже царь израильский и царь иудейский, они понимали, что вот эти пророки, которые им сказали, иди, Господь предаст этот город в руки царя, они, скорее всего, наверное, ошибаются. Почему? А потому что они говорят то, что хочет услышать царь. 8 стих. «И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, ведь он не пророчит обо мне доброго, только плохое. Это Михей, сын Емвлая». И сказал Иосафат, не говори так, царь. То есть здесь мы видим контрастную картину. 400 пророков сказали, иди, Господь предаст Рамов Галаадский в руки царя. Такой ответ не удовлетворил царя. Он знал Михея, только он заметил, он обо мне не пророчествует доброго. А можно ли было об Ахаве пророчествовать доброе? Это один из самых богоборческих царей, которые были в Северном Израильском царстве. Можно ли о нем что-то сказать доброе? Или о его жене Иезавель? Итак, они не хотели сначала звать его, но царь иудейский настоял на этом. А дальше описывается сцена, что вот эти 400 пророков, которые сказали «иди», как они еще подтверждали, то, что надо идти. 11 стих. «И сделал себе Сидики, сын Хинаана, железные рога, и сказал, так говорит Господь этими, и забьешь сирян до их истребления. И все пророки пророчествовали, тоже говоря, иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руки царя». Вот эти 400 пророков, которые говорили «иди, иди, будет успех», так они гнули эту линию. Какую линию? Ту, которую хотел услышать царь. Никакой другой линии они не гнули, только то, что хотел услышать царь. Они слились со властью. Они пророчествовали то, что хотела власть. А вот Михей с властью не слился, потому что он был настоящим Божьим служителем, который понимал, что слияние со властью делает невозможным полноценное служение Господу. Ты будешь служить власти, а не Господу, царю, президенту, премьер-министру. Без разницы, как называется этот человек. Это слово «власть». Михей отличается от этих 400 человек. 13 стих. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки, и ты доброе». Слуга царя. Еще раз подтверждаю, что эти пророки говорят только доброе. Только то, что хочет царь услышать. И ты, Михей, скажи доброе царю. Угу. Ну, если бы действительно Михей зависел от власти, он бы сказал только доброе. Но он от власти не зависел. И что он сказал? 14 стих. «И сказал Михей: жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». А что Господь сказал в итоге? О том он сказал, что он видит всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. То есть он сказал о поражении вот этой коалиции Северного и Южного царства. Не смогут они взять этот город Рамов-Галаадский. То есть один человек, который поистине был Божьим пророком, не стал пророчествовать и говорить то, что хотел услышать царь. Он сказал только то, что сказал ему Бог. Только Бог сказал правду, что они не получат успеха в этой битве. Как он посмел такое сказать царю? Потому что Божий пророк, он знает, что самое главное — это Бог. И если ты ему служишь, ты должен служить Богу, а не власти. Ты должен говорить то, что говорит Бог, а не то, что хочет услышать власть. Это пример пророка Михея. А что насчет самого великого человека, о котором сказал Иисус Христос? О Иоанне Крестителе? Он за что был заключен в темницу? Радостная весть от Луки, 3 глава, 19 стих. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, за все, что сделал плохого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Что делал Иоанн? Обличаемый от него, от кого? От Иоанна. Ирод обличаемый за жену брата своего. Еще один пример. И таких примеров, дорогие друзья, достаточно на страницах Божьего Слова, их много. Никогда Божий служитель не будет потакать власти. Он будет ее обличать. Потому что, как правило, дела власти злы. Редко, чтобы власть делала что-то хорошее. Обличать власть — это делал Иоанн Креститель. Пророк Михей не стал говорить то, что хотел услышать царь, а сказал, что сказал ему Господь. А если мы вспомним пророка Иеремию, а сколько он подвергся преследованиям за то, что он проповедовал правду Господа. Кому? Царю и его окружению. Правду Господа — это не то, что хотели услышать они, то есть это власть. Какой вывод? Вывод этой темы. Посмотрите сегодня. Есть много служителей, которые знают, что написано в Библии, которые знают волю Господа. Не говорят о ней. Они стараются угодить власти, чтобы не ляпнуть что-то не так, чтобы не обличить власть за решение, которое она принимает по теме гомосексуализма, делая его официальным, чтобы не обличить власть за то, что она делает в стране, которая разграбила страну, уничтожив выборы и суды, что делает власть, которая запрещает людям войну называть войною. О, сколько таких примеров сегодня! Друзья, если вы слышите эту тему, задумайтесь, что главное для вас – проповедовать Божью истину и быть настоящим Божьим служителем или потворствовать власти, говоря о ней только доброе и хорошее. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация».
1: Бог свят и очень велик, а мы грешны и ничтожны. Мы часто бываем непослушны. Мы предпочитаем идти тем путем, который выбираем сами, и не желаем повиноваться Божьим заповедям. Несмотря на нашу испорченность, Бог приглашает нас стать Его детьми. Но как можно сделать это? Иисус Христос рассказал об этом в одной притче о молодом человеке, который ушел из отцовского дома в чужую страну. Ему очень хорошо жилось в доме отца, но юноша не радовался этому. Он не любил своего отца. Ему казалось таким унижением слушаться отца и делать все, что он поручал ему. Однажды он сказал отцу: «Отец, дай мне часть имения, которая принадлежит мне по праву наследства». Отец очень опечалился. Он не хотел, чтобы сын уходил из дома, но все же отдал сыну деньги, которые принадлежали бы ему после смерти отца. Довольный сын собрал все свои вещи и ушел далеко от дома. У него быстро появились друзья, с которыми он проводил веселую, беззаботную жизнь. Но очень скоро он истратил на различные развлечения все свои деньги. Друзья тоже оставили его. Это не были настоящие друзья. Пока у него были деньги, друзья жили и развлекались за его счет. Но как только деньги закончились, они потеряли к нему интерес. Теперь он им был уже не нужен. Блудный сын понял, что ему нужно искать работу, чтобы хоть как-то прокормить себя. Но это сделать было непросто. В той стране наступил голод, и никто не хотел брать к себе нищего, голодного человека, а возвратиться домой сын не осмеливался. Наконец-то один из местных жителей той страны нанял бедного юношу пасти свиней. Эта работа была очень унизительной для еврея, но ему ничего не оставалось, как только согласиться. Хотя он и устроился на работу, все же часто голодал, но никого это не волновало. Бедный молодой человек даже пытался воровать пищу у свиней, но за это его больно били. О, как бы он хотел теперь быть в доме своего отца! Каждый день он вспоминал свой дом и любящего отца. Он знал, что слуги в его доме всегда имели достаточно хлеба и пищи. Но как возвратиться домой? Разве примет меня отец? Разве может он простить свою обиду и зло, которое я причинил ему? Так думал сын. Но однажды юноша сказал: «Почему я еще здесь? Я так несчастлив. Встану, пойду к отцу моему и скажу: я согрешил и недостоин называться сыном твоим. Прости меня и прими своим наемным работником». Он встал и пошел домой. И знаете, что случилось дальше? Все это время отец не переставал думать о своем сыне. Он так любил его. Каждый день он выходил на дорогу и с надеждой вглядывался вдаль, ожидая, что сын вернется. В этот день он тоже вышел на дорогу. И когда сын был еще далеко, отец увидел его возвращающимся домой. Он сжалился над ним, побежал навстречу обнял и поцеловал. Сын сказал сквозь слезы: «Отец, я согрешил против тебя и против неба. Прости меня и прими своим слугой». Но отец уже давно простил сына, ведь он так его любил. Он сказал слугам: «Принесите лучшую одежду сыну моему, приготовьте большой обед и будем веселиться. Сегодня у меня праздник. Сын мой возвратился домой». Этот любящий отец – наш Бог. Когда мы сожалеем о своих грехах, Он готов нас простить. Он очень радуется, когда мы возвращаемся к Нему, ведь Он безмерно любит нас.

0: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Евангелие Матфея, глава 13.
1: Господь Бог украсил землю чудесными цветами и деревьями. Человек в раю мог питаться от плодов всех растений, конечно, кроме того плода, который Бог запретил им есть. Из-за непослушания первых людей, Адама и Евы, все стало иначе. На земле стали расти ядовитые деревья и травы. Творец создал мир, счастье, красоту и гармонию. От дьявола происходит все зло и хаос. И в нашей местности растут ядовитые растения, деревья и вводятся хищные звери. Мы не должны есть все подряд, но прежде спрашивать у папы с мамой, можно ли употреблять эти плоды в пищу. Однажды маленькая Юта должна была кое-что купить в городе. Мама дала ей большую сумку и велела принести муку, хлеб и масло. На обратном пути Юта увидела между деревьями красивые цветы. Она быстро наклонилась и сорвала их. Потом, вблизи небольшого ручья, она обратила внимание на ярко-красные грибы. Это были мухоморы. Они ей очень понравились, и она быстро собрала их в сумку, думая, что мама обрадуется им. Все неприглядные серые грибы она не стала собирать. Вернувшись домой со своей покупкой, она сказала: «Посмотри, мама, я нашла что-то хорошее. Посмотри разочек. Я собрала грибы. Какие они красивые, с белыми жемчужинками. Я видела и серые грибы, какие папа вчера собрал, но они были не такими красивыми. Я сорвала только красные грибы». «Юта!» — воскликнула мать. «Ты же собрала ядовитые грибы. Эти красные грибы с белыми пятнами очень ядовиты. Их нельзя есть. Коричневые и серые грибы, которые ты оставила стоять, были, вероятно, съедобными. Не собирай никогда эти ядовитые грибы. Многие люди умерли от них, так как не разбирались в грибах. Нужно уметь отличать съедобные грибы от ядовитых. Детям лучше их не собирать». Да, дорогие дети, не все золото, что блестит. В мире есть очень много заманчивых и красивых вещей, но они могут послужить ко вреду. Иногда мы думаем, что если бы мы имели то или иное, то были бы счастливы, но позже замечаем, что это не так, и совесть осуждает нас. Точно так обстоит дело с грехом. Грех – это своего рода ядовитый гриб, который хочет погубить людей. Слово Божье – настоящая пища.
0: Ребята, давайте вместе помолимся. Наш Небесный Отец, помоги нам увидеть, какие мы грешники и как далеко мы ушли от Тебя. Сохрани нас от обольщения и научи нас быть довольными тем, что имеем. Благодарим Тебя за Твою любовь и что Ты принимаешь нас, когда мы исповедуем свои грехи. Аминь.

Ребята, а вы знаете что? Жираф – самое высокое животное на Земле. Его рост достигает 5,5 метров. Откуда у него взялась такая длинная шея? Многие ученые считают, что она стала такой в результате медленного роста, постепенно эволюционировала. Возможно ли это? Давайте рассмотрим факты, которые помогут нам разобраться в этом вопросе. Некто предположил, что давным-давно у жирафов были обычные шеи, но у некоторых из них шеи все же чуть были длиннее. Затем наступила засуха, и пищи стало меньше. Более высокие жирафы могли дотянуться до листьев на самом верху деревьев, а короткошеим жирафам не хватало пищи. У первых было больше шансов выжить и иметь потомство, а вторые вымерли. В этой теории есть некоторая неувязка. У детенышей жирафа шея гораздо короче, чем у родителей. А раз потомство жирафов не может дотянуться до макушек деревьев, животные должны погибнуть. Тогда на Земле не было бы ни одного жирафа. Не существует окаменелостей, по которым мы могли бы проследить постепенный рост шеи жирафов. А вот в Африке и сейчас живет короткошеий жираф – акапи. В высоту она не больше 1,5 метров и прекрасно живет с такой короткой шеей. И, судя по всему, не собирается обзаводиться длинной. В строении жирафа есть некоторые особенности, которые ему пришлось бы развить одновременно, если бы он хотел выжить за время эволюции. Его голова находится очень далеко от тела. Поэтому у жирафа необычайно большое сердце, способное закачивать кровь вверх по такой длинной шее. Кроме того, у него очень высокое кровяное давление, выше, чем у остальных животных. Это важно, ведь иначе его мозг погиб бы от кислородного голодания. Но мозг легко разрушился бы и от слишком большого притока крови. Помните, как кружится голова, если наклониться, а потом резко выпрямится? А если жирафу захочется пить? Неужели вся кровь ударяет ему в голову? Она ударила бы, если бы у жирафа не было специальных приспособлений против таких неприятностей. У жирафа в кровеносных сосудах шеи есть несколько клапанов. Каждый раз, когда он наклоняет голову, чтобы попить, клапаны закрываются, не давая крови приливать к голове. Потом, когда он поднимает голову, те же клапаны не дают крови быстро отливать от головы. Для большей безопасности у жирафа под головным мозгом находится некоторое количество губкообразного вещества. Неужели вы можете верить в то, что у жирафа появилось большое сердце, особые клапаны в шейных кровеносных сосудах и пористая ткань под мозгом, пока его шея эволюционировала, становясь длиннее и длиннее? Не имея таких приспособлений, без их слаженной работы длина шеи жираф погиб бы после того, как первый раз нагнулся бы за водой. Сказка про эволюцию не только бессмысленная, но и печальная. Гораздо проще поверить в то, что Бог сотворил жирафа целиком, как он есть, с его длинной шеей и всеми особенностями строения, необходимыми ему, чтобы выжить.

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация» и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы предоставляем вашему вниманию проповедь доктора Мартина Ллойда Джонса «Учение Христа о разводе». В Евангелии от Матфея в 5 главе мы читаем слова Христа. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Наш Господь не говорит, что Он пришел отменить закон Моисеев. Вовсе нет. Целью нашего Господа было исправить Его искажение, ложное толкование, которому учили народ книжники и фарисеи. Итак, Он подтвердил закон Моисеев и раскрыл всю его полноту и славу. Прежде всего, он старается показать заблуждение фарисеев и книжников в этом важном вопросе. В чем же была цель закона Моисеева и каковы были его предписания по отношению к разводу? Наш Господь, толкуя и излагая это предписание, дает ответ на данный вопрос. Главной целью закона Моисеева было просто контролировать развод. Положение дел в данной области приобрело хаотический характер. Как вы знаете, в те времена мужчины рассматривали женщину как существо низшего порядка, и постепенно сложилось мнение, что мужчина имеет право разводиться с женой по любому, даже смешному и несущественному поводу. Если муж

Следовательно, закон Моисеев был введен для того, чтобы как-то урегулировать и поставить под контроль область супружеских отношений, в которой царствовали не только полный хаос, но и безосновательная несправедливость по отношению к женщине и детям. Первый принцип закона заключался в том, что развод ограничивался четкими и определенными причинами. Он позволялся только в том случае, если у жены были обнаружены существенные нравственные и физические недостатки. Все остальные причины, которые могли бы выдвинуть мужья, не считались достаточным основанием для развода. Чтобы получить разрешение на развод, муж должен был предъявить очень вескую причину. Более того, он должен был не только указать на такую причину, но и предоставить как минимум двух свидетелей. Следовательно, закон Моисеев не только не оправдывал развод, но, напротив, очень ограничивал его. Он принимал во внимание только одну причину, отбрасывая все остальные как умышленные и несправедливые. Второй принцип заключался в том, что муж, разводившийся с женой, должен был дать ей разводное письмо. До введения закона Моисеева муж мог просто устно объявить жене, что она ему более не нужна, и выгнать ее на произвол судьбы. Таким образом, женщина просто изгонялась из дома. Ее могли заподозрить в измене мужу и таким образом подвергнуть даже смертной казни. Итак, чтобы хоть как-то защитить женщину, закон Моисеев требовал от мужа указать в письменном виде причину развода и то, что она не обвиняется в измене мужу. Это хоть как-то защищало изгнанную женщину. Следовательно, развод превратился в юридическую процедуру, в серьезный жизненный шаг. И в результате этого он перестал в сознании людей быть просто сценой домашнего скандала, когда муж мог в порыве гнева выгнать жену из дома. Таким образом подчеркивалась серьезность брака. Третий элемент закона Моисеева также очень серьезен и важен. Муж, который бросил свою жену и дал ей разводное письмо, не имел права снова принять ее в свой дом. Женщина, получившая данный документ, имела право выйти замуж за другого человека. Но если и второй муж прогонял ее, то она уже не могла вернуться к первому мужу. Суть этого постановления остается прежней – заставить людей понять, что брак не является игрушкой, с которой можно, наигравшись, поступать так, как заблагорассудится. Закон декларирует, что если муж вдруг решит развестись, его союз с этой женщиной уже невозможно будет восстановить. Рассматривая ситуацию в таком свете, мы сразу же видим, что закон Моисеев был очень далек от того, каким его понимали люди, а особенно книжники и фарисеи. Его главной целью было навести определенный порядок в области супружеских отношений, в которой царили полный хаос и жестокость. Они утверждали, что якобы закон Моисеев разрешал, более того, даже вынуждал мужа в некоторых обстоятельствах разводиться со своей женой. Конечно же, такого никогда не было в законе Моисеевом. Он не повелевал мужу разводиться со своей женой. Но книжники и фарисеи, как ясно говорит наш Господь в Евангелии от Матфея в 19 главе, учили, будто бы Моисей повелевал, заповедовал разводиться. Далее они утверждали, что разводиться позволяется по целому ряду незначительных причин. Итак, они снова взяли этот древний закон, касающийся вопроса нечистоты, и начали искажать его, вкладывая в него собственное толкование. Они буквально заявляли, что если мужу вдруг перестанет нравиться жена, или если он найдет в ней какой-то недостаток, то она станет для него нечистой. Однако на самом деле они игнорировали как дух, так и букву закона. В результате этого во времена нашего Господа сложилась ужасная ситуация, и многие женщины становились жертвами мужчин по самым ничтожным и издевательским предлогам. Больше всего законников беспокоило соблюдение всех юридических процедур. Но ведь не на документе же делается акцент в этой заповеди. Но именно на нем сосредоточили внимание книжники и фарисеи, упустив из виду истинное.

значение брака. Они не поняли смысла заповеди о разводе, не поняли, какая причина является единственно уважительной и справедливой. Вот так книжники и фарисеи извратили суть закона Моисеева. Они, по сути, устранили его, подменив своими заумными толкованиями и преданиями. В результате всего этого конечная цель закона Моисеева была полностью искажена и извращена. Утверждение из Евангелия от Матфея, 19 главы, очень важно для верного понимания этого учения. Фарисеи, искушая Христа, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что, сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Истина, на которую он обратил внимание, это святость брака. Вы видите, что он возвращается к закону, предшествующему закон Моисеев, данному непосредственно самим Богом в начале бытия. Бог сотворил мужчину как помощницу своему мужу. Сделал это великое заявление. Он сказал буквально следующее: «И будут два одною плотью». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Семья – это не просто гражданское состояние или таинство, это слияние двух личностей в одно неделимое целое. Итак, наш Господь возвращается к этому великому принципу. Бог сотворил женщину для мужа, и именно в этом ее предназначение. Согласно закону, установленному самим Богом, мужчина должен оставить отца и мать и прилепиться к своей жене, так, чтобы они стали одной плотью. Но если все это так, могут нам возразить некоторые, то как понимать закон Моисеев? Если воля Божия такова, почему он позволил разводиться при определенных условиях? Наш Господь ответил и на этот вопрос, указав на жестокость человеческого сердца. Бог, так сказать, пошел на уступки. Он не отменил свой первоначальный закон о браке, но, учитывая сложившуюся ситуацию, он ввел некоторые временные послабления, некоторые правила для контроля над ситуацией. Наш Господь говорит: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими». Но это вовсе не значит, что Бог одобряет развод и заповедал бросать жену. Нужно было, и речь идет именно об этом, навести хоть какой-то порядок в области супружеских отношений, отрегулировать то, что вышло из-под всякого контроля. Мы должны всегда иметь в виду этот первоначальный замысел Божий относительно семьи. Одна плоть, нерасторжимость брака и совместная жизнь. Бог никому и никогда не повелевал разводиться. Книжники и фарисеи же утверждали обратное. Да, закон Моисеев повелевал писать разводное письмо, если уже развод случался. Но это совсем не одно и то же. В основе учения нашего Господа лежит принцип любви и прощения, из которого и вытекает доктрина о нерасторжимости брака. Следовательно, мы должны избавляться от законнического подхода, который позволяет мужчине заявлять: «Она испортила мне жизнь, и я не могу с ней жить». Мы, недостойные падшие грешники, были прощены исключительно по благодати Божьей. И эта истина должна всегда предопределять нашу оценку происходящего и наше отношение к другим людям, особенно в семейных вопросах. Существует только одна уважительная и законная причина для развода – и она названа словом «прелюбодеяние». Это не повеление, а только лишь единственное, достаточное основание для развода. По логике же современных людей, несовместимость характеров – самая веская причина для развода. Но ничто, кроме прелюбодеяния, не может быть причиной для развода.
и не играет никакой роли, имеют супруги совместимость характеров или нет. Наш Господь в данном случае представляет себя как великого законодателя. Всякий закон исходит от Него. Все, что касается этой жизни и мира сего, произошло от Него. По причине сложившихся обстоятельств сынам Израиля были даны некоторые послабления. По закону Моисееву наказанием за прелюбодеяние была смертная казнь через побивание камнями. Наш Господь отменил это временное постановление. Следующее, что Он сделал, придал разводу статус законного, если его причиной являлось прелюбодеяние. Он дал соответствующую заповедь. Это и есть два главных результата его учения. С тех пор неверные мужья и жены не побиваются камнями. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Храни вас Господь.